Ну, я слышал, что мы помнили, а с дистанции вот у нас это уже морг натрал, что ли? Не верно, что existuje ale local. И был морг, что мы могли там морг сире, а он фир так и фат фатин и на там морг сире парад на лима. А, for example, бак морга, ай ханека, оба друга из Британга, Белуга, а там морг сире сире, не верно, что уда лавост. Не то, что пая мунту там рубе, и после того, как вам морг сире мимо афетаду. И дома, как сомнадя, и да пусть даре, пау, адубус,

Ну, Петя, Саша, слушай, промотай меня. А с Истанбус, вот у нас это уже морг на трау. Морг на трау, что ли? Наверное, это известная авиалокал. И были морг, что ли, мы опасны. А там морг, что ли? А у нас все, как и я фактически, и я там морг, все, парад на лимар. А, for example, Бахмурка, Айханака, оба друга из Ватанга, Белуга, Айтаха Маруша Селок Невемака, Ударлавост. Не то было Пая Мунтука Рубе, и после того, как Маруша Невема Афетаду. И дома, как он сказал, и да пусть даре Тау Адубус

ответа. Сообщили промотение статус в Афунасет уже морг на трав. Морг на трав еще. Наверное, произвестие аэролокал. Или морг еще не было касса. Аттахан морг сире. Он фир как и фатфатин и аттахан морг сире. Аэролокал не было. А, for example, Бахморка, Айханека, Одолуга, Дюртаханга, Долуга, Аттахан морг сире сире. Наверное, удар лавост. Не то, что Pada muntuk kang rubi, terus cara jaga moros lima afetado. Ia macam semua dia. Ia persis dia tahu adus